0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой,

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России вводят критерии качества для БАДов. Постановление правительства вступило в силу 1 мая, пишет парламентская газета. Добавки будут оценивать по нескольким требованиям. У производителя должно быть действующее свидетельство о госрегистрации, а сама упаковка должна быть промаркирована. Также БАД должен соответствовать заявленному составу и показателям безопасности. Это подтвердит аккредитованная российская лаборатория. Кроме того, потребуется подтверждение эффективности добавки, например, в опубликованных научных исследованиях. Прирост объемов производства пищевых продуктов в Ивановской области в первом квартале составил 5%. Предприятия нашего региона произвели более 4000 тонн питьевого молока, более чем вдвое увеличили выпуск сливочного масла и втрое нарастили производство кисломолочных продуктов. Как сообщает правительство, рост производства молочки связан с запуском в Иванове молокозавода. Сейчас он выпускает 13 видов продукции. Она доступна не только в нашем регионе, но и в магазинах в соседних областях. Ивановские коммунальщики докупят спецтехнику на 95 миллионов рублей. Такую сумму мэрия выделит муниципальному предприятию. Доргорхоз запланировал приобретение 9 спецмашин. В бюджете предусмотрено и повышение зарплат сотрудникам МУПа на 15%. Это потребует дополнительно 26,5 миллионов рублей в год. У директора и его замов оклады останутся прежними. По данным администрации, каждый из них в среднем получает около 150 тысяч в месяц. Доля жизнерадостных россиян выросла до 35%. Это на 1% пункт больше, чем в январе. Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом стало больше тех, кто оценивает свое состояние как тревожное. Сейчас таких четверть. Еще 22% россиян назвали свое настроение сдержанным, 18% – возбужденным. По данным аналитиков, оптимизм чаще проявляет молодежь, а тревога более характерна для активных интернет-пользователей и жителей мегаполисов. Старшие поколения чаще говорят о сдержанном состоянии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка-текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу. Яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
1: Год 1961.
2: Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 12 Конституции принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России вводят критерии качества для БАДов. Постановление правительства вступило в силу 1 мая, пишет парламентская газета. Добавки будут оценивать по нескольким требованиям. У производителя должно быть действующее свидетельство о госрегистрации, а сама упаковка должна быть промаркирована. Также БАД должен соответствовать заявленному составу и показателям безопасности. Это подтвердит аккредитованная российская лаборатория. Кроме того, потребуется подтверждение эффективности добавки, например, в опубликованных научных исследованиях. Прирост объемов производства пищевых продуктов в Ивановской области в первом квартале составил 5%. Предприятия нашего региона произвели более 4000 тонн питьевого молока. Более чем вдвое увеличили выпуск сливочного масла и втрое нарастили производство кисломолочных продуктов. Как сообщает правительство, рост производства молочки связан с запуском в Иванове молокозавода. Сейчас он выпускает 13 видов продукции. Она доступна не только в нашем регионе, но и в магазинах в соседних областях. Ивановские коммунальщики докупят спецтехнику на 95 миллионов рублей. Такую сумму мэрия выделит муниципальному предприятию. Дорогорхоз запланировал приобретение 9 спецмашин. В бюджете предусмотрено и повышение зарплат сотрудникам МУПа на 15%. Это потребует дополнительно 26,5 миллионов рублей в год. У директора и его замов оклады останутся прежними. По данным администрации, каждый из них в среднем получает около 150 тысяч в месяц. Доля жизнерадостных россиян выросла до 35%. Это на 1% пункт больше, чем в январе. Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом стало больше тех, кто оценивает свое состояние как тревожное. Сейчас таких четверть. Еще 22% россиян назвали свое настроение сдержанным, 18% – возбужденным. По данным аналитиков, оптимизм чаще проявляет молодежь, а тревога более характерна для активных интернет-пользователей и жителей мегаполисов. Старшие поколения чаще говорят о сдержанном состоянии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков с ЧПУ. Газорезчиков. Нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi выпустила умную газовую плиту с отслеживанием нагрева посуды. Ассортимент бытовой техники Xiaomi пополнился новой газовой плитой Mijia Timer Gas Stove Free Pro. Она рассчитана на современной кухне с возможностью автоматизации и управления со смартфона. Главная особенность – система контроля температуры с титановым датчиком. Она отслеживает нагрев посуды в реальном времени и может автоматически перекрыть газ, если содержимое выкипело или сковорода перегрелась. Дополнительно оба комфорочных блока получили встроенный таймер от 1 до 180 минут, и по его завершению подача газа отключается автоматически. Мощность достигает 5200 Вт, а заявленная эффективность до 70%, что соответствует современным стандартам энергопотребления. Xiaomi также заявляет об экономии газа в долгосрочной перспективе. Китайская компания позаботилась и о практичности. У новинки стеклянной панели защиты от отпечатков, съемные элементы для удобной чистки и возможность установки без переделывания кухонного выреза. Есть интеграция с приложением Mi Home. Можно получать уведомления о проблемах вроде затухшего пламени. Цену Xiaomi Mijia Timer Gas Stove Free Pro найдете при желании в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России вводят критерии качества для БАДов. Постановление правительства вступило в силу 1 мая, пишет парламентская газета. Добавки будут оценивать по нескольким требованиям. У производителя должно быть действующее свидетельство о госрегистрации, а сама упаковка должна быть промаркирована. Также БАД должен соответствовать заявленному составу и показателям безопасности. Это подтвердит аккредитованная российская лаборатория. Кроме того, потребуется подтверждение эффективности добавки, например, в опубликованных научных исследованиях. Прирост объемов производства пищевых продуктов в Ивановской области в первом квартале составил 5%. Предприятия нашего региона произвели более 4000 тонн питьевого молока, более чем вдвое увеличили выпуск сливочного масла и втрое нарастили производство кисломолочных продуктов. Как сообщает правительство, рост производства молочки связан с запуском в Иванове молокозавода. Сейчас он выпускает 13 видов продукции. Она доступна не только в нашем регионе, но и в магазинах в соседних областях. Ивановские коммунальщики докупят спецтехнику на 95 миллионов рублей. Такую сумму мэрия выделит муниципальному предприятию. Дорогорхоз запланировал приобретение 9 спецмашин. В бюджете предусмотрено и повышение зарплат сотрудникам МУПа на 15%. Это потребует дополнительно 26,5 миллионов рублей в год. У директора и его замов оклады останутся прежними. По данным администрации, каждый из них в среднем получает около 150 тысяч в месяц. Доля жизнерадостных россиян выросла до 35%. Это на 1% пункт больше, чем в январе. Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом стало больше тех, кто оценивает свое состояние как тревожное. Сейчас таких четверть. Еще 22% россиян назвали свое настроение сдержанным, 18% – возбужденным. По данным аналитиков, оптимизм чаще проявляет молодежь, а тревога более характерна для активных интернет-пользователей и жителей мегаполисов. Старшие поколения чаще говорят о сдержанном состоянии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
11: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Джеланд. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Джеланд — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки – это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни. Стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». Экспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
7: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на строителей 76.
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.

0: вырастут. Бумажный мир. Все по-честному. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В первом квартале этого года доля новых китайских автомобилей в общих продажах в России снизилась до 40%, тогда как в 2024 году она составляла 58%, а в 2025 – 52%. По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, причина снижения спроса на китайцев – локализация производства моделей из КНР в России. При этом эти автомобили начинают продавать под новыми отечественными марками. Добавим, что на данный момент в России присутствует более 60 автомобильных марок из Китая, однако вследствие консолидации их число уже в ближайшее время может сократиться вдвое. Ивановские коммунальщики докупят спецтехнику на 95 миллионов рублей. Такую сумму мэрия выделит муниципальному предприятию. Доргорхоз запланировал приобретение 9 спецмашин. В бюджете предусмотрено и повышение зарплат сотрудникам МУПа на 15%. Это потребует дополнительно 26,5 миллионов рублей в год. У директора и его замов оклады останутся прежними. По данным администрации, каждый из них в среднем получает около 150 тысяч в месяц. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Хавейл H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Хавейл Про. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
12: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
13: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России вводят критерии качества для БАДов. Постановление правительства вступило в силу 1 мая, пишет парламентская газета. Добавки будут оценивать по нескольким требованиям. У производителя должно быть действующее свидетельство о госрегистрации, а сама упаковка должна быть промаркирована. Также БАД должен соответствовать заявленному составу и показателям безопасности. Это подтвердит аккредитованная российская лаборатория. Кроме того, потребуется подтверждение эффективности добавки, например, в опубликованных научных исследованиях. Прирост объемов производства пищевых продуктов в Ивановской области в первом квартале составил 5%. Предприятия нашего региона произвели более 4000 тонн питьевого молока, более чем вдвое увеличили выпуск сливочного масла и втрое нарастили производство кисломолочных продуктов. Как сообщает правительство, рост производства молочки связан с запуском в Иванове молокозавода. Сейчас он выпускает 13 видов продукции. Она доступна не только в нашем регионе, но и в магазинах в соседних областях. Ивановские коммунальщики докупят спецтехнику на 95 миллионов рублей. Такую сумму мэрия выделит муниципальному предприятию. Дорогорхоз запланировал приобретение 9 спецмашин. В бюджете предусмотрено и повышение зарплат сотрудникам МУПа на 15%. Это потребует дополнительно 26,5 миллионов рублей в год. У директора и его замов оклады останутся прежними. По данным администрации, каждый из них в среднем получает около 150 тысяч в месяц. Доля жизнерадостных россиян выросла до 35%. Это на 1% пункт больше, чем в январе. Такие данные приводит ВЦИОМ. При этом стало больше тех, кто оценивает свое состояние как тревожное. Сейчас таких четверть. Еще 22% россиян назвали свое настроение сдержанным, 18% – возбужденным. По данным аналитиков, оптимизм чаще проявляет молодежь, а тревога более характерна для активных интернет-пользователей и жителей мегаполисов. Старшие поколения чаще говорят о сдержанном состоянии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов «Пространная русская правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу. Яркие образцы древнерусской литературы.

0: стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
1: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
2: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
5: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
6: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая.
5: В высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi выпустила умную газовую плиту с отслеживанием нагрева посуды. Ассортимент бытовой техники Xiaomi пополнился новой газовой плитой Mijia Timer Gas Stove Free Pro. Она рассчитана на современной кухне с возможностью автоматизации и управления со смартфона.

0: Главная особенность – система контроля температуры с титановым датчиком. Она отслеживает нагрев посуды в реальном времени и может автоматически перекрыть газ, если содержимое выкипело или сковорода перегрелась. Дополнительно оба комфорочных блока получили встроенный таймер от 1 до 180 минут, и по его завершению подача газа отключается автоматически. Мощность достигает 5200 Вт, а заявленная эффективность до 70%, что соответствует современным стандартам энергопотребления. Xiaomi также заявляет об экономии газа в долгосрочной перспективе. Китайская компания позаботилась и о практичности. У новинки стеклянной панели защиты от отпечатков, съемные элементы для удобной чистки и возможность установки без переделывания кухонного выреза. Есть интеграция с приложением Mi Home. Можно получать уведомления о проблемах вроде затухшего пламени. Цену Xiaomi Mi J Timer Gas 100 Free Pro найдете при желании в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа».
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
5: Узнайте подробности у администратора или по телефону
6: 900-077.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

выступали. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще двумя крутила там роман, встречал. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ё. Я говорю, да ты говоришь. Я сажусь в автобус. И уезжаю. А потом она мне присылает.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Jelland. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Jelland — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки – это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни, стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: А как? Уже сентябрь?
8: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В первом квартале этого года доля новых китайских автомобилей в общих продажах в России снизилась до 40%, тогда как в 2024 году она составляла 58%, а в 2025 – 52%. По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, причина снижения спроса на китайцев – локализация производства моделей из КНР в России. При этом эти автомобили начинают продавать под новыми отечественными марками. Добавим, что на данный момент в России присутствует более 60 автомобильных марок из Китая, однако вследствие консолидации их число уже в ближайшее время может сократиться вдвое. Ивановские коммунальщики докупят спецтехнику на 95 миллионов рублей. Такую сумму мэрия выделит муниципальному предприятию. Доргорхоз запланировал приобретение 9 спецмашин. В бюджете предусмотрено и повышение зарплат сотрудникам МУПа на 15%. Это потребует дополнительно 26,5 миллионов рублей в год. У директора и его замов оклады останутся прежними. По данным администрации, каждый из них в среднем получает около 150 тысяч в месяц. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. Три новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: в обед.
1: Замечательную группу «Мельница» послушали только что в начале часа на Иваново ФМ. И вот как на каждого страшного зверя найдется свой волкодав, так на каждый понедельник рабочий, друзья, найдется своя программа «Привет в обед», которая стартовала ровно в полдень на 106.7, как обычно. И я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать после долгих праздничных выходных. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули, не менее хорошо поработаете сегодня и до конца недели, чтобы потом еще раз очень хорошо и продуктивно отдохнуть. Мы до 13.00 передаем ваши приветы, выполняем музыкальные заявки, так что, друзья, если хотите что-нибудь послушать, сейчас это вот вам знак такой от Вселенной, самое время это сделать. Телефон у нас остался неизменным для сообщений 8-920-678-31-48. Обязательно пишите все, что вы хотели бы услышать в эфире в моем скромном исполнении. Заказывайте песни, и все будем выполнять в течение ближайшего часа. Также напомню вам про то, что есть у нас замечательная группа ВКонтакте, Иваново ФМ. Просто там тоже можно в сообщениях отправлять все, что вы хотите отправить в эфир. Плюсом можно на нее подписаться, чтобы наиболее оперативно все актуальные новости об интересном в нашем эфире получать. Ну и если вы в ней состоите и, например, в ближайшее время планируете день рождения праздновать, то вас обязательно поздравим с днем рождения не только мы, но и наш помощник искусственного интеллекта Анатолий. Это тоже, на мой взгляд, довольно приятно. Сейчас слушаем Агату Кристи, «Триллер», один из нетленных хитов, а сразу после переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Кого теперь ты любишь, кого теперь ты губишь и другие интересные вопросы, в числе прочего, можно решить в программе «Привет в обед» на Иваново FM по будням, друзья. Поскольку до 13.00 в эфире звучат ваши сообщения, то есть писать вы можете, в принципе, все что угодно, в рамках приличий, конечно же, а мы с удовольствием все, что вы написали, озвучим в прямом эфире, еще и песню хорошую поставим, по-моему, беспроигрышная сделка абсолютно. На всякий случай напомню, если только подключились, что номер телефона для сообщений у нас 8-920-678-31-48. Пишите, где вам удобнее, мы постараемся как можно более оперативно везде прочитать. Пишет Владимир: доброго дня всем собравшимся у транзисторов в начале новой недели. Неужели наконец-то лето пришло? Многоуважаемые синоптики обещают хорошую погоду минимум до конца мая, и лучше бы им не ошибаться. Всем хорошего настроения, хотелось бы послушать «Дагон» в исполнении «Короля и Шута». Как мы лихо начнем час с песни «Дагон». Спасибо большое, Владимир, что написали. Да, искренне хочется верить, что синоптики не ошибаются, и подобная погода, как вот есть сейчас, она продержится не только до конца мая, но и до конца лета. Очень бы хотелось в это верить. У транзисторов мы собираемся исправно каждый будний день 12.00, поэтому давайте сейчас не будем изменять традиции и послушаем хорошую заказанную вами песню в исполнении группы «Король и Шут».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: А как? Уже сентябрь?
3: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
4: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на «Строителей 76».
5: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низкий 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: телефон 901-501.
1: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
2: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
3: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
2: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
3: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
2: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
4: Уважаемый Евгений Крюков, радио Иваново FM поздравляет вас с днем рождения. Кажется, погода специально ждала вашего праздника, чтобы перестать капризничать. Желаем вам, чтобы тепло прилипало к вам лучше, чем весенняя реклама хорошего настроения. Пусть солнце греет не только за окном, но и в отношениях.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Продолжаем делиться хорошим настроением в начале новой недели на Иваново FM в программе «Привет в обед». Ну, не только хорошим настроением, конечно, еще и музыкальными заявками и вашими сообщениями, безусловно, друзья. Мария просит поставить группу «Курара» или «Курара», я, честно говоря, не помню, как произносится, и пишет следующее. «Большой привет всем, кто слушает Иваново FM в полдень. Как же все-таки приятно убрать, наконец, ветровку подальше и ощутить настоящий май. Надеюсь, что к теплой одежде мы больше не вернемся». Мария, конечно, приятно, никаких вопросов. И я тоже, и как уверен все, кто служит Иваново FM, настроены на то, чтобы больше к зимней одежде не возвращаться. Мы будем надеяться на лучшее, хотя погода, конечно, непредсказуема. Но, тем не менее, пока на улице тепло, солнечно, приятно, надо этим вовсю пользоваться и наслаждаться. Группу «Курара», конечно, по вашему запросу поставлю. Мне кажется, очень давно мы их в нашей программе не слушали, поэтому спасибо вам большое, что попросили поставить. И пока напомню, друзья, что сообщение мы принимаем по номеру 8-920-678-31-48. До 13.00 еще много времени, поэтому, если что-нибудь хотите послушать, обязательно пишите. Ну и группа ВКонтакте есть замечательная, так и называется Иваново FM. Там тоже в личные сообщения можно отправлять привет и музыкальные заявки, поздравления. В общем, все, что угодно, что вы хотели бы услышать в эфире. Повторю еще раз.

группа «Курара» отметились только что в нашем эфире. Нечастые гости программы «Привет в обед», конечно, но приятно было их послушать. Отметились они благодаря музыкальной заявке одной из наших дорогих слушательниц, за что ей еще раз большое спасибо. Я вернулся к микрофону с новым сообщением. Друзья, Сергей просит поставить группу «Воскресенье» в жизни как в темной чаще, потому что понедельник. Выходные, конечно, прошли замечательно, с семьей на природе, но на работу все равно возвращаться как-то немного тяжко. Ну, может быть, Сергей, может быть и тяжко, я не буду спорить, тем более мы не знаем, где именно вы работаете, но, тем не менее, хочу сказать, что, во-первых, впереди еще 3 праздничных выходных, во-вторых, на улице замечательная погода, мне кажется, в такую погоду как-то поприятнее работать, а в-третьих, конечно, есть возможность послушать любимую песню, поделиться хорошим настроением в нашей программе, мне кажется, это тоже должно ваш день как-то спасти. И вот, кстати, хорошо, что вы сказали про то, что замечательно провели выходные. Друзья, если у вас есть какие-нибудь истории о том, как прошел у вас тот праздничный уикенд, то вы обязательно пишите нам по номеру 8-920-678-3148. Все озвучим в эфире, вместе обсудим, вместе порадуемся за вас, поделимся какими-то интересными моментами.

О маленьких, но таких важных порой радостях жизни спела нам только что группа Сплин. Послушали песню «Англо-русский словарь» на 106.7, вот буквально несколько секунд назад. Ну и как раз-таки к этим самым маленьким приятным радостям жизни и возвращаемся, в частности, вот к сообщениям, которые вы присылаете, друзья, для того, чтобы поднимать настроение своим близким и друзьям. Наталья пишет: «Добрый день, Иваново ФМ. Поставьте, пожалуйста, на двоих Чижа и компании для любимого супруга Александра. Он что-то на работу сегодня отправился не в духе. Срочно надо исправлять». Наталья, ну вы наш человек целиком и полностью. Конечно, надо исправлять, и сейчас буквально в течение нескольких следующих минут все обязательно исправим. На двоих в исполнении Чижа и компании я добавляю в нашу эфирную сетку. Услышим эту замечательную песню уже совсем скоро. Обязательно дождитесь. Александру большой привет. Давайте срочно приходите в норму. На улице замечательная погода. Месяц май. В общем, нет причин для того, чтобы хандрить. Я пока, друзья, напомню, что до 13.00 еще есть время, если вы хотите что-нибудь послушать или с кем-нибудь, чем-нибудь поделиться. Номер телефона для сообщений остался все тем же 8-920-678-3148. Пишите, куда вам удобнее. Если отправить сообщение возможности нет, то можно тем же самым, с чем бы вы хотели поделиться, поделиться с помощью нашей группы ВКонтакте. Она так и называется — Иваново ФМ. Там в личных сообщениях мы тоже принимаем все, что вы хотите услышать в эфире. Плюсом можете подписаться, чтобы оставаться в курсе всех актуальных интересных событий, которые происходят у нас в эфире. Ну, я говорю, например, вот про розыгрыши в частности. А еще, если вы состоите в нашей группе ВКонтакте, то вас с днем рождения может поздравить не только кто-нибудь из близких, да, в эфире, но и наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Мне кажется, это тоже довольно приятно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
2: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на «Строителей 76».
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». Тропа. Ноль плюс.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
5: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
4: 900-077.
5: 900-077.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
9: Уважаемый Вадим Смирнов, команда «Иваново FM» от всей души поздравляет вас. И надо же такому случиться, вы совпали с моментом, когда природа нажала на кнопку весны. Желаем вам не расслабляться. Солнце сегодня — это аванс, но мы уверены, что вы заслужили целый сезон хорошей погоды. Пусть теплый ветер раздувает ваши успехи, а дожди обходят стороной.
0: Слушайте «Иваново FM». Первое областное радио.

Действительно, ничего не исчезает. В этом сложно поспорить с группой «Секрет», которую послушали только что. Вот и программа «Привет в обед» все еще есть, но на сегодня заканчивается, друзья. Мы приблизились к завершению часа, и тем не менее еще одно сообщение я хотел бы вам озвучить. Его прислал Михаил. Он пишет: «Здравствуйте, вчера у моего друга Евгения Сирогодского был день рождения. Поздравьте его, пожалуйста, хорошей песней «Чайф, вольный ветер». Всем хорошего настроения». Михаил, во-первых, вам спасибо большое, что написали. А во-вторых, Евгения, мы, конечно же, поздравляем с днем рождения. И хорошей песней обязательно обрадуем его в эфире. «Вольный ветер» уже есть в нашей эфирной сетке. Вот только что добавил, прямо по вашему запросу. Так что слушайте вместе с Евгением, заряжайтесь хорошим настроением на весь остаток дня. День рождения, может быть, и прошел, но хорошее настроение остается. И праздничный флер, можно так сказать, тоже присутствует. Слушаем «Чай» в конце этого часа. Друзья, я на сегодня с вами прощаюсь. Услышимся завтра в 12.00 ровно на 106.7. Программа «Привет в обед» будет снова. Снова будем озвучивать ваши сообщения, делиться хорошим настроением и слушать хорошие песни. Сегодня у микрофона был Кирилл Горохов. Это я. Всем замечательного дня, отличного настроения. Скоро услышимся. Пока.

0: белое, ляг на снег, слепой художник.
1: В Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Льготный лизинг оборудования в Лекпроме позволяет предприятиям модернизировать производство и обеспечивать стабильный доход для работников. По информации правительства Ивановской области, эта федеральная мера поддержки – одна из самых востребованных. С 2020 года текстильщики нашего региона привлекли около 3 миллиардов рублей по этой программе. Благодаря льготному лизингу компании устанавливают современные ткацкие станки, которые повышают качество продукции и способствуют расширению ассортимента. В Центробанке заявили о рекордном дефиците рабочей силы в России. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в современной истории страны такой ситуации еще не было. Она отметила, что нехватка кадров влияет на всю экономику. По данным аналитиков, за последние 5 лет кадровый резерв сократился с 7 до 4,5 миллионов человек. Сейчас российские компании в ряде отраслей одновременно сокращают штаты, повышают зарплаты, сообщает ТАСС. Такая тенденция заметна там, где активные идут цифровая трансформация и автоматизация процессов. Прежде всего, это IT, логистика, медицина и банковский сектор. Работодатели убирают рутинные функции и делают ставку на более квалифицированных специалистов. 11 регионов России заявили о готовности участвовать в эксперименте по созданию передвижных аптек. Закон об этом Госдума приняла на минувшей неделе. На днях детали проекта обсудили на заседании в Совете Федерации, пишет парламентская газета. Эксперимент стартует с 1 сентября и продлится 3 года. Передвижные аптеки создадут для жителей отдаленных деревень и поселков, где коммерчески невыгодно открывать стационарные пункты. К таким торговым точкам на колесах предъявят строгие требования. Автомобили должны быть оснащены автономными системами жизнеобеспечения для соблюдения температуры и влажности при хранении препаратов. При этом продажа лекарств, которым для хранения нужна температура ниже минус 15, будет запрещена. В Евросоюзе вводят новые правила для производителей смартфонов и другой портативной техники. Как пишут аргументы недели, со следующего года они должны будут сделать аккумуляторы более доступными для замены. Извлечь батарею можно будет без специального оборудования с помощью обычных бытовых инструментов. Кроме того, компании обяжут поставлять запчасти минимум 5 лет. Новые правила должны повысить ремонтопригодность устройств и сократить электронные отходы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов «Пространная русская правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу. Яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
1: Год 1961.
2: Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 12 Конституции принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила умную газовую плиту с отслеживанием нагрева посуды. Ассортимент бытовой техники Xiaomi пополнился новой газовой плитой Midea Timer Gas Stove Free Pro. Она рассчитана на современной кухне с возможностью автоматизации и управления со смартфона. Главная особенность – система контроля температуры с титановым датчиком. Она отслеживает нагрев посуды в реальном времени и может автоматически перекрыть газ, если содержимое выкипело или сковорода перегрелась. Дополнительно оба комфорочных блока получили встроенный таймер от 1 до 180 минут, и по его завершению подача газа отключается автоматически. Мощность достигает 5200 Вт, а заявленная эффективность до 70%, что соответствует современным стандартам энергопотребления. Xiaomi также заявляет об экономии газа в долгосрочной перспективе. Китайская компания позаботилась и о практичности. У новинки стеклянной панели защиты от отпечатков, съемные элементы для удобной чистки и возможность установки без переделывания кухонного выреза. Есть интеграция с приложением Mi Home. Можно получать уведомления о проблемах вроде затухшего пламени. Цену Xiaomi Midea Timer Gas Stove Free Pro найдете при желании в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
11: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Джеланд. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Джеланд — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки — это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни, стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: В ТМК по-прежнему старые цены на новые двери. Строителей 76.
3: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
4: 4 и 5 июня.

0: Оперативное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077-900-077.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Льготный лизинг оборудования в Лекпроме позволяет предприятиям модернизировать производство и обеспечивать стабильный доход для работников. По информации правительства Ивановской области, эта федеральная мера поддержки – одна из самых востребованных. С 2020 года текстильщики нашего региона привлекли около 3 миллиардов рублей по этой программе. Благодаря льготному лизингу компании устанавливают современные ткацкие станки, которые повышают качество продукции и способствуют расширению ассортимента. В Центробанке заявили о рекордном дефиците рабочей силы в России. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в современной истории страны такой ситуации еще не было. Она отметила, что нехватка кадров влияет на всю экономику. По данным аналитиков, за последние 5 лет кадровый резерв сократился с 7 до 4,5 миллионов человек. Сейчас российские компании в ряде отраслей одновременно сокращают штаты, повышают зарплаты, сообщает ТАСС. Такая тенденция заметна там, где активные идут цифровая трансформация и автоматизация процессов. Прежде всего, это IT, логистика, медицина и банковский сектор. Работодатели убирают рутинные функции и делают ставку на более квалифицированных специалистов. 11 регионов России заявили о готовности участвовать в эксперименте по созданию передвижных аптек. Закон об этом Госдума приняла на минувшей неделе. На днях детали проекта обсудили на заседании в Совете Федерации, пишет «Парламентская газета». Эксперимент стартует с 1 сентября и продлится 3 года. Передвижные аптеки создадут для жителей отдаленных деревень и поселков, где коммерчески невыгодно открывать стационарные пункты. К таким торговым точкам на колесах предъявят строгие требования. Автомобили должны быть оснащены автономными системами жизнеобеспечения для соблюдения температуры и влажности при хранении препаратов. При этом продажа лекарств, которым для хранения нужна температура ниже минус 15, будет запрещена. В Евросоюзе вводят новые правила для производителей смартфонов и другой портативной техники. Как пишут аргументы недели, со следующего года они должны будут сделать аккумуляторы более доступными для замены. Извлечь батарею можно будет без специального оборудования с помощью обычных бытовых инструментов. Кроме того, компании обяжут поставлять запчасти минимум 5 лет. Новые правила должны повысить ремонтопригодность устройств и сократить электронные отходы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Средняя стоимость поездки на такси этой весной составила 520 рублей. Об этом «Автоньюз» сообщили аналитики одного из банков. Текущий показатель оказался почти на 12% меньше в сравнении с весной 2025-го. Ценник снизился и относительно минувшей зимы с ее активными новогодними путешествиями и аномально снежной погодой, заявили эксперты. Тогда средний размер платежа за одну поездку составлял 612 рублей. Бессменными лидерами по числу оплат стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград и Новосибирск. Согласно данным другого крупного банка, за первый квартал этого года россияне потратили на поездки в такси 7 миллиардов рублей и совершили 17 миллионов оплат. В Калуге начал работу завод по производству автомобильных двигателей. Предприятие будет снабжать двигателями модели, выпускаемые партнерами в России, в частности Tenet и Джеланд. Завод разместился на площадке площадью 32 тысячи квадратных метров. Там расположены линия сборки двигателей, участки подготовки компонентов, логистическая инфраструктура и измерительные лаборатории. Завод прошел переоснащение, в ходе которого установили 9 коллаборативных роботов. Они выполняют наиболее ответственные операции. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: А как? Уже сентябрь?
5: Еще май! Только до 10 мая в магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир» – все по-честному.
6: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский и Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов «Пространная русская правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу. Яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
1: Год 1961.
2: Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 12 Конституции принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
5: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая
4: в высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила умную газовую плиту с отслеживанием нагрева посуды. Ассортимент бытовой техники Xiaomi пополнился новой газовой плитой Mijia Timer Gas Stove Free Pro. Она рассчитана на современной кухне с возможностью автоматизации и управления со смартфона. Главная особенность – система контроля температуры с титановым датчиком. Она отслеживает нагрев посуды в реальном времени и может автоматически перекрыть газ, если содержимое выкипело или сковорода перегрелась. Дополнительно оба комфорочных блока получили встроенный таймер от 1 до 180 минут, и по его завершению подача газа отключается автоматически. Мощность достигает 5200 Вт, а заявленная эффективность до 70%, что соответствует современным стандартам энергопотребления. Xiaomi также заявляет об экономии газа в долгосрочной перспективе. Китайская компания позаботилась и о практичности. У новинки стеклянной панели защиты от отпечатков, съемные элементы для удобной чистки и возможность установки без переделывания кухонного выреза. Есть интеграция с приложением Mi Home. Можно получать уведомления о проблемах вроде затухшего пламени. Цену Xiaomi Mijia Timer Gas Stove Free Pro найдете при желании в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265. Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Джеланд. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Джеланд — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки — это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни. Стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». Тропа 0+.
7: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077. 900-077.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетным семьям предлагают давать жилищные сертификаты вместо земли. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас многодетные имеют право на бесплатный участок, однако в ряде регионов свободной земли не хватает, а очереди сильно растягиваются. Поэтому семьям предлагают дать выбор. Если участок не предоставили за 2 года, они смогут получить сертификат. Его можно будет направить на покупку квартиры, строительство дома, первый взнос по ипотеке или погашение уже взятого кредита. В России снизилось число преступлений, об этом сообщили в аппарате Совета Безопасности. Отмечается, что в первом квартале этого года обстановка в стране оставалась стабильной. Стало меньше разбоев, грабежей и краж. Снизилось и число тяжких преступлений, а также нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, почти на треть стало меньше преступлений с использованием IT-технологий. При этом рост числа выявленных фактов дачи взятки вырос почти на 12%. В Иванове стартовал ремонт дороги в микрорайоне Авдотино. Как сообщает мэрия, Смольная улица – одна из ключевых транспортных артерий города. Она связывает центр с крупным жилым массивом. Кроме того, там расположены важные социальные объекты – студенческое общежитие и госпиталь. Дорожникам предстоит заменить асфальт на проезжей части и обустроить пешеходные зоны. По контракту работы должны быть завершены в следующем году, но подрядчик планирует отремонтировать улицу в течение этого строительного сезона. Почти 90% школьников хотят изучать литературу с помощью мемов. Такой формат делает классику более понятной и интересной для представителей поколения Альфа. При этом 93% опрошенных отметили, что мемы помогают лучше запоминать сюжеты и образы литературных произведений. Авторы исследования связывают это с особенностями восприятия информации у современной молодежи. Короткие и визуально насыщенные форматы легче усваиваются и вызывают больший интерес. Несмотря на популярность цифрового контента, 63% школьников продолжают регулярно читать книги. При этом 72% респондентов ежедневно потребляют развлекательный контент в интернете, чаще всего проводя в соцсетях от 1 до 2 часов в день. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач.

0: его возьму.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Средняя стоимость поездки на такси этой весной составила 520 рублей. Об этом «Автоньюз» сообщили аналитики одного из банков. Текущий показатель оказался почти на 12% меньше в сравнении с весной 2025-го. Ценник снизился и относительно минувшей зимы с ее активными новогодними путешествиями и аномально снежной погодой, заявили эксперты. Тогда средний размер платежа за одну поездку составлял 612 рублей. Бессменными лидерами по числу оплат стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград и Новосибирск. Согласно данным другого крупного банка, за первый квартал этого года россияне потратили на поездки в такси 7 миллиардов рублей и совершили 17 миллионов оплат. В Калуге начал работу завод по производству автомобильных двигателей. Предприятие будет снабжать двигателями модели, выпускаемые партнерами в России, в частности Tenet и Джеланд. Завод разместился на площадке площадью 32 тысячи квадратных метров. Там расположены линия сборки двигателей, участки подготовки компонентов, логистическая инфраструктура и измерительные лаборатории. Завод прошел переоснащение, в ходе которого установили 9 коллаборативных роботов. Они выполняют наиболее ответственные операции. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на строителей 76.
5: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетным семьям предлагают давать жилищные сертификаты вместо земли. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас многодетные имеют право на бесплатный участок, однако в ряде регионов свободной земли не хватает, а очереди сильно растягиваются. Поэтому семьям предлагают дать выбор. Если участок не предоставили за 2 года, они смогут получить сертификат. Его можно будет направить на покупку квартиры, строительство дома, первый взнос по ипотеке или погашение уже взятого кредита. В России снизилось число преступлений, об этом сообщили в аппарате Совета Безопасности. Отмечается, что в первом квартале этого года обстановка в стране оставалась стабильной. Стало меньше разбоев, грабежей и краж. Снизилось и число тяжких преступлений, а также нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, почти на треть стало меньше преступлений с использованием IT-технологий. При этом рост числа выявленных фактов дачи взятки вырос почти на 12%. В Иванове стартовал ремонт дороги в микрорайоне Авдотино. Как сообщает мэрия, Смольная улица – одна из ключевых транспортных артерий города. Она связывает центр с крупным жилым массивом. Кроме того, там расположены важные социальные объекты – студенческое общежитие и госпиталь. Дорожникам предстоит заменить асфальт на проезжей части и обустроить пешеходные зоны. По контракту работы должны быть завершены в следующем году, но подрядчик планирует отремонтировать улицу в течение этого строительного сезона. Почти 90% школьников хотят изучать литературу с помощью мемов. Такой формат делает классику более понятной и интересной для представителей поколения Альфа. При этом 93% опрошенных отметили, что мемы помогают лучше запоминать сюжеты и образы литературных произведений. Авторы исследования связывают это с особенностями восприятия информации у современной молодежи. Короткие и визуально насыщенные форматы легче усваиваются и вызывают больший интерес. Несмотря на популярность цифрового контента, 63% школьников продолжают регулярно читать книги. При этом 72% респондентов ежедневно потребляют развлекательный контент в интернете, чаще всего проводя в соцсетях от 1 до 2 часов в день. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 мая.
1: Год 1113.
2: На Киевский и Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов «Пространная русская правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпавшейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживал летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу. Яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
1: Год 1961.
2: Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 12 Конституции принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство». Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР могла применяться и к нежелательным элементам. Одной из первых жертв закона о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века стал поэт Иосиф Бродский. Постановлением Народного суда Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года Иосиф Бродский за тунеядство был выселен из города сроком на 5 лет. Никакие справки о договорах с издательствами и ходатайства членов Союза писателей СССР не помогли.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
11: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
12: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила умную газовую плиту с отслеживанием нагрева посуды. Ассортимент бытовой техники Xiaomi пополнился новой газовой плитой Midea Timer Gas Stove Free Pro. Она рассчитана на современной кухне с возможностью автоматизации и управления со смартфона. Главная особенность – система контроля температуры с титановым датчиком. Она отслеживает нагрев посуды в реальном времени и может автоматически перекрыть газ, если содержимое выкипело или сковорода перегрелась. Дополнительно оба конфорочных блока получили встроенный таймер от 1 до 180 минут, и по его завершению подача газа отключается автоматически. Мощность достигает 5200 Вт, а заявленная эффективность до 70%, что соответствует современным стандартам энергопотребления. Xiaomi также заявляет об экономии газа в долгосрочной перспективе. Китайская компания позаботилась и о практичности. У новинки стеклянной панели защиты от отпечатков, съемные элементы для удобной чистки и возможность установки без переделывания кухонного выреза. Есть интеграция с приложением Mi Home. Можно получать уведомления о проблемах вроде затухшего пламени. Цену Xiaomi Midea Timer Gas Stove Free Pro найдете при желании в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». Экспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетным семьям предлагают давать жилищные сертификаты вместо земли. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас многодетные имеют право на бесплатный участок, однако в ряде регионов свободной земли не хватает, а очереди сильно растягиваются. Поэтому семьям предлагают дать выбор. Если участок не предоставили за 2 года, они смогут получить сертификат. Его можно будет направить на покупку квартиры, строительство дома, первый взнос по ипотеке или погашение уже взятого кредита. В России снизилось число преступлений, об этом сообщили в аппарате Совета Безопасности. Отмечается, что в первом квартале этого года обстановка в стране оставалась стабильной. Стало меньше разбоев, грабежей и краж. Снизилось и число тяжких преступлений, а также нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, почти на треть стало меньше преступлений с использованием IT-технологий. При этом рост числа выявленных фактов дачи взятки вырос почти на 12%. В Иванове стартовал ремонт дороги в микрорайоне Авдотино. Как сообщает мэрия, Смольная улица – одна из ключевых транспортных артерий города. Она связывает центр с крупным жилым массивом. Кроме того, там расположены важные социальные объекты – студенческое общежитие и госпиталь. Дорожникам предстоит заменить асфальт на проезжей части и обустроить пешеходные зоны. По контракту работы должны быть завершены в следующем году, но подрядчик планирует отремонтировать улицу в течение этого строительного сезона. Почти 90% школьников хотят изучать литературу с помощью мемов. Такой формат делает классику более понятной и интересной для представителей поколения Альфа. При этом 93% опрошенных отметили, что мемы помогают лучше запоминать сюжеты и образы литературных произведений. Авторы исследования связывают это с особенностями восприятия информации у современной молодежи. Короткие и визуально насыщенные форматы легче усваиваются и вызывают больший интерес. Несмотря на популярность цифрового контента, 63% школьников продолжают регулярно читать книги. При этом 72% респондентов ежедневно потребляют развлекательный контент в интернете, чаще всего проводя в соцсетях от 1 до 2 часов в день. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. На фасадах автосалонов JQ начали появляться вывески Джеланд. В сети появились фотографии одного из них. Название новой марки пока скрыто чехлами. Напомним, Джеланд — это новая российская марка. Будут выпускать те же самые JQ. Первая модель уже встала на конвейер. Скоро она должна поступить в продажу. Nordcross сертифицирует несколько новинок для российского рынка. В продажу они поступят во втором полугодии. Вероятно, одной из них будет люксовый электрический кроссовер на базе Lotus Eletre. Другие пока неизвестны. Напомним, Nordcross связан с концерном Geely. У нас уже продают модель 001. Это родственник Volvo XC90. Российский электромобиль «Атом» будет доступен в аренду по подписке. Договор на 36 месяцев. Ограничение пробега 2500 километров в месяц. Цена пока не раскрыта. Напомним, серийное производство «Атома» пока не стартовало. В конце прошлого года выпустили тестовую партию, но машины были доступны только сотрудникам. Подкрылки – это не просто аксессуар, а необходимый элемент конструкции автомобиля. Зимой вода, соль и реагенты попадают в арки, проникают в микротрещины и вызывают коррозию. Летом при езде от колес отскакивает песок и камни, стирают краску на кромках кузова и вызывают сколы. Подкрылки помогают защитить кузов. Подробнее о том, как они работают, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. «Нити». Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена — уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В первом квартале этого года россияне взяли 147 тысяч кредитов на покупку новых автомобилей. Такими данными поделился генеральный директор агентства страховых технологий Каро Карапетян, сообщает Автоньюз. По его словам, эта цифра больше показателей за аналогичный период прошлого года. Также эксперт указал на рост уровня одобрения автокредитов. К примеру, в январе 78% от всех заявок клиентов получили положительное решение. В феврале уровень одобрения кредитов вырос до 80%. А в марте достиг 83%. Речь идет о заемных средствах на покупку исключительно новых автомобилей. В Иванове стартовал ремонт дороги в микрорайоне Авдотино. Как сообщает мэрия, Смольная улица – одна из ключевых транспортных артерий города. Она связывает центр с крупным жилым массивом. Кроме того, там расположены важные социальные объекты – студенческое общежитие и госпиталь. Дорожникам предстоит заменить асфальт на проезжей части и обустроить пешеходные зоны. По контракту работы должны быть завершены в следующем году, но подрядчик планирует отремонтировать улицу в течение этого строительного сезона. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. Три новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Многодетным семьям предлагают давать жилищные сертификаты вместо земли. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас многодетные имеют право на бесплатный участок, однако в ряде регионов свободной земли не хватает, а очереди сильно растягиваются. Поэтому семьям предлагают дать выбор. Если участок не предоставили за 2 года, они смогут получить сертификат. Его можно будет направить на покупку квартиры, строительство дома, первый взнос по ипотеке или погашение уже взятого кредита. В России снизилось число преступлений, об этом сообщили в аппарате Совета Безопасности. Отмечается, что в первом квартале этого года обстановка в стране оставалась стабильной. Стало меньше разбоев, грабежей и краж. Снизилось и число тяжких преступлений, а также нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, почти на треть стало меньше преступлений с использованием IT-технологий. При этом рост числа выявленных фактов дачи взятки вырос почти на 12%. В Иванове стартовал ремонт дороги в микрорайоне Авдотино. Как сообщает мэрия, Смольная улица – одна из ключевых транспортных артерий города. Она связывает центр с крупным жилым массивом. Кроме того, там расположены важные социальные объекты – студенческое общежитие и госпиталь. Дорожникам предстоит заменить асфальт на проезжей части и обустроить пешеходные зоны. По контракту работы должны быть завершены в следующем году, но подрядчик планирует отремонтировать улицу в течение этого строительного сезона. Почти 90% школьников хотят изучать литературу с помощью мемов. Такой формат делает классику более понятной и интересной для представителей поколения Альфа. При этом 93% опрошенных отметили, что мемы помогают лучше запоминать сюжеты и образы литературных произведений. Авторы исследования связывают это с особенностями восприятия информации у современной молодежи. Короткие и визуально насыщенные форматы легче усваиваются и вызывают больший интерес. Несмотря на популярность цифрового контента, 63% школьников продолжают регулярно читать книги. При этом 72% респондентов ежедневно потребляют развлекательный контент в интернете, чаще всего проводя в соцсетях от 1 до 2 часов в день. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Иваново FM.
1: Когда идет дождь,

0: идет дождь.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
3: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20 21 20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.
1: Если друг

брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою, если он не скучный.

0: работе. С вами Иваново FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
3: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 370-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».